0: ne ajută la radio, să ascultăm muzică, să citim mesaje, să ne salutăm împreună. Julianca, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Victor! Доброе утро, банда! Доброе утро всем тем, кто вместе с нами на одной волне. Те, кто уже проснулись, те, кто, возможно, еще спят, и вам доброе утро. И тем, кто совсем-совсем не ложился, еще вам тоже с добрым утром. Давайте начинать это прекрасное утро вторника. У нас 15 сентября, 7 часов, и уже на наших студийных часах 3 минуты. Но у нас есть для вас хорошие новости. Впереди у нас 4 часа веселья. Просто великолепной музыки, плейлист, который сегодня мы подобрали для вас, вам явно понравится и разбудит самые приятные воспоминания. Ну и, конечно, весь наш, вся наша программа, которая всегда подобрана для вас. Кстати, ты знаешь, самое интересное, что когда я ехала на работу, думала, а какое у меня сегодня настроение?
0: Ши, конклюзия.
1: И вот настроение у меня сегодня примерно вот под такой трек, который ты сейчас включил как фоновую

Верно. Ну а если нет, не переживайте, впереди у нас еще много чего для вас интересного. Но пока остаемся на нашем утреннем, на нашей утренней презенции, да? Хотим увидеть, кто с нами. Доброе утро, напишите нам, откуда вы нас слушаете на этот раз. Где вы застряли в пробке? Получилось ли у вас сегодня утром сделать себе кофе? Или, может, у вас закончились зерна, и вы как-то расстроились, да? А может быть, вы расслабились? Это я хотела сказать чуть ранее. И вовсе решили себе устроить выходной сегодня.

0: și Vecislav. Bună dimineața, Trușeniu. Bună dimineața, succes, o zi faină la toată lumea. Alexandru Dobre Utra, Ribitulici, mai jos iarăși fotografii, clipuri video, Dobre Utra Telecenter. Roman transmite fotografie. Din Olanda ne salută, da, Moleșteanu, încă sunt acolo. Bună dimineața din Macedonia de Nord, ne salută Lazar Victor. Bună dimineața, e înconjurat de munți și este pe o autostradă. Să ai un drum bun, Victoraș, mai tare la radio, o să-ți țină companie bine. Și Stepan zice, Dobre Utra, Bavaria. Mă, dar diaspora astăzi este mai forță de dimineață.
1: Все проснулись почему-то раньше, не знаю, может на них влияет так погода, не могу понять, но ты знаешь, я думаю, сейчас исправят эту ситуацию и наши местные граждане. Главное, что у нас тут для вас много хороших треков. Кстати, следующий, один из моих любимых от группы, которая запала мне в душу еще с детства, ну вот они снова сейчас на пике, поехали.

0: На рекорде.
1: Ну а в нашей студии 7 часов 55 минут. Самое время прослушать таинственные советы от наших таинственных звезд. Посмотрим, что же на сегодняшний день нам звезды рекомендуют делать, а что ни в коем случае, нет. Давайте посмотрим гороскопчик. Послушаем, точнее. Так, секундочку.
2: Да.
1: Есть такое дело. Гороскоп. Поехали, друзья. Овны, вы, как всегда, у нас первооткрыватели. Сегодня повезет вам во всем. Маша, особенно что касается денег и работы. Постарайтесь сегодня все финансовые вопросы как минимум

0: просто наилучшим образом. Где вы по-новому расставите приоритеты и откажетесь от того, что мешало двигаться вперед. Далее у нас весы. У вас будет благоприятный день для романтических знакомств. Так что дерзайте. Сегодня звезды вам просто сулят романтические такие отношения, знакомства. Если вы особенно одиноки, вот прям, знаете, в стороне не стоите, участвуйте. Скорпионы, день, когда вы с радостью оставите взаимные обиды в прошлом, этот день настал. И именно сегодня тот день, когда нужно отпустить все обиды, просто вот не закрыть вопрос, а именно отпустить и идти дальше с гордо поднятой головой. Далее переходим к стрельцам, и обстоятельства позволят вам сосредоточиться на задачах, с которыми вы успешно справитесь в одиночку. Есть, конечно, моменты, что если вы сегодня даже попросите у кого-то о помощи, есть вероятность, что вам откажут. Сегодня звезды так складываются, что вы должны рассчитывать только на себя, стрельцы. Далее переходим к козерогам, и сегодня вас везде будут окружать интересные собеседники. Сегодня у козерогов день информации, вы можете очень много полезного узнать для вас, для вашего бизнеса, для вашей семьи, поэтому прислушивайтесь даже к случайным разговорам. Водолеи, у вас появятся неплохие идеи насчет оптимизации и упрощения рабочего процесса. Сегодня водолеи может прийти даже какая-то гениальная идея, как сделать то, что уже есть, проще, эффективнее, лучше и дешевле. Поэтому прислушивайтесь к своим мыслям. Ну а к завершению у нас рыбки. Вам не стоит переживать, ваши услуги никто не успеет приписать себе. Поэтому яро бороться за что-то звезды вам не рекомендуют. Наоборот, знаете, сохраняйте какое-то достоинство, какое-то чувство самообладания, и все обязательно сложится, да все в любом случае сложится рыбы в вашу пользу, так что за это переживать абсолютно не стоит. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Я надеюсь, что вы эти советы не только слушаете, да, дорогие наши радиослушатели, а еще имплементируете в свою жизнь. А у нас, кстати, медленно, но уверенно подходит уже, наступает на нас буквально следующий час, в котором мы что будем делать правильно? Развлекаться, играть, проводить классное время, искать финалиста для нашей пятницы, да, в которой пройдет большой финал. Ну и, конечно же, зачитывать обязательно ваши комментарии, которые вы отправили, а вот мы не успели еще их зачитать.
1: Oh my God!
0: Есть и такие.
2: Nici n-a venit ora 8 fix. Horoscopul finalizat totul ca la carte. 5, 4, 3, 2, 1. Este ora 8 fix.
0: Посмотри, какие комментарии приходят после гороскопа. Михалыч пишет, говорит, второй день козерогам говорят, что надо кого-то что-то слушать. Вам это больше всего, козероги, не нравится, да? Когда надо кого-то что-то слушать.
2: Но и тут требует София дупа карте.
0: Дупа карте востро. Но именно, да, и по вашей книжке, по вашей инструкции. Если что-то идет не по инструкции, то все, пиши пропало, сразу паника у вас. А вот так не надо. Надо иногда прислушиваться и к другим. Александр добавляет, говорит, да не в этом дело. Дело, видимо, в том, что вчера плохо слушали, сегодня надо снова. Да, и это тоже правда. Повторение, как говорят,

0: что, у нас челлендж продолжается. Если ты хочешь получить место в финале, нужно обязательно залететь к нам в телеграм-канал Радио Рекорд Молдова под последней публикацией, написать нам наши слова. Ключевые слова, я бы сказала, да. Не знаю, как у нас там тема завязалась, но нужно написать либо слово «брат», либо слово «сестра». И тут я автоматически сказала слово «брат» и вспомнила ту самую шутку про радио. Виктор, ты помнишь эту шутку?
1: Она... Карри.
0: Это база среди радиоведущих, и я думаю, что те, кто не в этой сфере, тоже, наверное, будет интересно услышать эту шутку. Но ты и вправду помнишь про брата, да?
1: Когда
0: спрашивают одного радиоведущего, который, с произношением проблем, говорит: а вы как попали вообще на радио? У вас что тут, блат? Он говорит: да, не блат, а сестра. Так и тут получается.
1: Не брат, а сестра.
0: А сестра, да. У нас ключевые слова брат и сестра, поэтому пишите «фрате саусоре», и, может быть, вам повезет, и именно вас среди всех мы выберем, вы попадете в большой финал, а окажетесь там, и уже в эту пятницу, вот так, как говорят, с бухты-барахты, вам просто упадут 500 лей на вашу карту.
1: Алекс Бежан, здесь брат, сестра.
0: отлично.
1: Frate, frățioare, mai sus, Laura, era un cântec vechi prin 2005, aveam niște vecini că îl puneau zilnic. Așa de tare uram acel cântec că tocmai îl știu pe de rost. Sună cam așa: frate, frățioare, cărărușa nu uita, frate, frățioare, până la căsuța ta. Dar era o piesă: frate, frățioare, frățiorul meu cel drag.
0: Deci,
1: nu știi?
0: Nu,
1: ei, bună ziua!
0: Cine cântă piesa?
1: Nu știu.
0: Deci e o piesă gen popular?
1: Da.
0: Populară?
1: Da.
0: Aha. Nu am auzit. Piesa cu o soră și un frate, da, o cunosc, cred că toți o cunosc. Dar iată, despre care spui acum, chiar nu o cunosc. Veceslav scrie soră, Andrei scrie brat. Da, Artur Șoimu scrie și el frate. Andrei scrie fratele Petru, da, tot e bine. Hai să vedem, ai găsit piesa, Victor? E liniște? E piesa asta?
1: Da. Cine știe piesa asta?
2: Ac mă doare inimioara și nu știu ce să mai fac, frate.
0: Для постоянных радиослушателей Радио Рекорд нас не перебили. Антенны работают, мы в эфире по-прежнему, просто 15 секунд ностальгии от Виктора и Лауры в этом случае.

0: Алекс,
1: не
0: Дмитрий, Ирина, Артемон.
2: У тебя Дмитро, Скрет. Де ж ти утил штим, дар? С ким был?
0: А шо си ти?
2: Мям адус аминте.
0: Ну, да риде, риде.
2: Ну, не май риде.
0: Уйте, ши Анджела, ши Андрей.
2: Шти кум а зис чинева фраза «Я гата», ам со цин минте тоата виаса.
0: Я.
2: Дел май таре ши

0: сильно
1: сомневаюсь.
0: Нет, не сомневаюсь, а сильно скучаю по пульту. Вот была бы я сейчас у пульта. Все, спасибо, вернулись в реальность. Благодарю, Виктор. Поностальгировали, да и хватит.
1: Знаешь,
0: это должно быть как воспоминание такое, которое в одном ухе звучит, и все.
1: Дмитрий Ильичи, Дэдди тот в квадратном призе.
0: Вот единственный, кто понял мою мысль. Спасибо, Дмитрий. Я рада, что у меня есть единомышленники.
1: Зича Александру. Хайдар аредата долу пьете. Бун, бун.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet МД или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
2: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитро Сен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Крупиной
1: на рекорде.
2: Активненько играем мы сегодня в плей-офф. Это, конечно, не может не радовать, а все потому, что вы дозваниваетесь по номеру 0786-0179. Вы играете вместе с нами. Вы даете нам правильные ответы, иногда неправильные. Но, знаете, в этом же нет ничего плохого. Порой, когда ошибаешься, то лучше запоминаешь для следующего раза. Посмотрим, кто до нас дозвонился в этот раз. Доброе утро.
3: Нята.
4: Доброе утро. Сасуля.
3: Чине?
4: Александру.
2: Так намного лучше, да, а то да. Послышалось в один момент. Хорошо, Александр, давай перейдем сразу к делу, да, не будем терять драгоценное время. Мы дошли до вопроса номер... Сейчас я сомневаюсь. Вопрос номер 5 сейчас у нас на кону.
4: И я слушаю.
2: Вопрос из рубрики «Химия».
4: Пум-пум-пум.
2: Итак, Александр, какой металл образует ржавчину? Образует ржавчину? Че металл формуется руджина?
4: Керу.
2: Александр, вот...
4: У меня других ответов нет.
2: Это правильный ответ. Я хотела сказать, Александр, нельзя так побыстрее дать правильный ответ. Хорошо, переходим далее. Вопрос номер 6 звучит от Виктора.
3: Футбол.
4: А, да, черкам.
3: Футбол. Кэре экипе де футбол апарцине стадиону Парк де Франс? Сау, Парк де Франс.
4: Париж Сан-Жермен.
3: Absolut corect. Bravo, Alexandru.
2: Nu am auzit. Ce fel de stadion? Ceva cu prânz am auzit.
3: Parc
2: de
3: prânz.
2: E stadionul unde se mănâncă bine, da?
3: Da.
4: Prânz.
3: Prânz de la prinț.
2: Bine, hai să mergem spre următoarea întrebare. Întrebarea numărul 7. Вопрос номер 7. Загадки астрологии. Кто является по знаку зодиака человек, рожденный 23 сентября? Чье зодия есть о персоне, наскута по дате 23 сентября?
4: Мисте паре баланса.
3: Balanță.
2: Alexandru, ți se pare foarte corect. Bravo, da, bine. E răspuns corect. Mergem mai departe.
3: E la limită balanța cu picioare?
2: Deci să înțelegi că e prima zi a balanței.
3: Bravo, Alex.
4: Da, și sfârșitul îmi pare că e în octombrie.
2: Da, așa e.
3: Gen pe vreo 21,
2: dacă nu greșesc, dar
3: așa.
2: Pot greși și eu.
3: Întrebarea 8. Culori și drapele. Câte culori are drapelul Austriei?
4: 2.
3: Absolut corect, bravo, Alexandru.
2: Alexandru, ești forță astăzi. Deci...
4: Încercăm, dar eu tremur la moment.
2: Hai, nu tremura, pentru că mergi foarte bine. Vedem cum te descurci cu următoarea întrebare. Вопрос из рубрики «Мировой кинематограф». Александр, как назывался корабль, на котором плыли Роза и Джек в фильме «Титаник»?
4: Все, гад, а дальше не надо. «Титаник».
2: Ты уверен?
4: Ну, да.
2: Как назывался корабль, на котором плыли Роза и Джек в фильме «Титаник»?
4: Не знаю.
3: Дай, я сдаю 15 секунд. Încă o dată, как мне блокат, Юля.
4: Да ну каут в Google, не знаю.
2: Как
4: да
2: назывался
4: ну,
2: корабль,
3: да,
2: на котором плыли Роза и Джек в фильме «Титаник»?
3: «Титаник».
4: Мой ответ – «Титаник».
2: Да, конечно!
3: Да, кумаша, Александру!
2: Ну, вы даете, ребята! То есть, если я повторяю вопрос дважды, то все, ваши сомнения на пределе или что?
4: Ставите под сомнение первый ответ.
2: Ну, даете. Я уже думаю, ну, если ты сейчас скажешь какой-то другой вариант, думаю, только не это.
3: Кумера, вопору перла. Лаватului pot. Întrebarea 10. Ești gata?
4: Da, ok. Sunt gata.
3: Рубрика «Алфабетул географик». Spune una dintre cele trei țări africane a cărei denumire începe cu litera T de la Timofei.
4: Timofei?
3: De la, cu litera T începe, spune o țară cu litera T din Africa.
4: Tanzania.
3: Tanzania! Bravo, bine.
2: Da, este. Mergem mai departe. Рубрика «Науки». «Науки, науки». Как называется наука о растениях? Александр, следующий вопрос. «Штиинца деспре планте». Кум се нумеште?
4: Биология.
3: Биология.
2: Биология. Александру. Ну, Александру, он респонс грешит. Е ботаника.
3: Ботаника.
2: Да.
4: Ботаника. А, ботаника, тут
2: да,
4: йок макарю.
2: Ботаника. Да,
3: ботаника. Ботаника, Буюкань, центру Широшкани. Мерси
2: фрумос. Гара де Норд, толчок Рышкановка. Не, ну, шутки в сторону. Ботаника, да, все максимально просто. И вправду, я знаю, я уверена на 200%, что Александр знал правильный ответ. Просто он немножко поторопился. Вот что значит. Нельзя торопиться, нужно обдумывать. Тем более, что у вас есть 10 секунд на то, чтобы подумать. Да, хоть это и немного, но, вы знаете, достаточно для того, чтобы вспомнить то самое название науки о растениях.
3: Asta a fost întrebarea 11. Întrebarea numărul 12 vine din partea mea. Dar e 9:43 de minute. Putem ușor să ne relaxăm cu o piesă din playlistul Record, dar Julenca, hai să alegem ceva din anii 2000 sau din anii 90.
2: Давай что-то такое, вот прям, чтобы встряхнуть стариной, знаешь, как говорят. Давай из 90-х что-нибудь.
3: О, литера.
2: Ну, пусть будет литера... Хай, София, литера С.
3: С.
2: Да, дела Саня.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: 6. Я бы выбрала 6. Поехали.
3: Аудиция фрумаса.
2: Хотя и 2 очень хорошие.

0: Инстаграм Атриум МД.
1: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Ne salută și Eugeniu. Bună dimineața. Lumea răspundea la jocul din ora trecută și mulți au zis de vizica biliară, cu toate că răspunsul a fost ficatul.
1: Aha.
0: Ficatul era răspunsul corect.
1: Вот-вот. Теперь вы точно это знаете и в следующий раз сможете правильно ответить. Ну, в принципе, у нас сегодня эфир получился максимально наполненный. В первом часу у нас была замечательная презенция, во втором часу мы с вами провели челлендж брат-сестра. Надеюсь, вы запомнили. В третьем часу мы с вами проиграли, именно правильно я сказала, проиграли плей-офф, потому что победителя у нас в этой игре не оказалось. Но в последнем часу Виктор решил нам рассказать про очень-очень такого щедрого мужчину и про грустную историю о том, как щедро он потерял много денег. Ну, и такое бывает.
0: Și cât de disperat a devenit după ce s-a despărțit. Но el credea că e pe viața întreagă. Știi?
1: Делать так не надо, конечно, некрасиво. Я считаю, подарок нужно дарить от всего сердца и никогда не думать о том, что может к тебе вернуться.
0: Ora 11 fix. Vă mulțumim frumos pentru emisie. Mâine de la 7 în aceeași componență aici în studio, Julenca, Victor. Până atunci vă strigăm.
1: Ciao! Ciao!

0: Reclama.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку 300 леев и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум МД».
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Реклама.
1: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супервыгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

слово, говорю место, вы должны догадаться, о чем я. То есть в цирке. Локация сейчас цирк. Окей, еще интерьер, поэтому спешный экстерьер.

салют, страшение, салютария. Мы только с тобой вместе танцуем, и еще кто-то есть. А кто еще есть? Игорь, если я не ошибаюсь, да? Юзер 48. Дэч майму цель очерк, но мы все тут не в себе. Почему, Михалыч? Но луминзича я напел Иван. Дэч че гасим ла чирк? Че гасим?

0: și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Chargotrans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
1: Личное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Время для нового Galaxy от Molcel. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Molcel по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Molcel и на eshop.molcel.md.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

чате, в Телеграме. Привет, Андрей. Ну, Руж, ну, бо... и на парашюк, да, есть у него директа потребита к кувынту Руж. А, че мое?

0: Инстаграм Атриум МД.
1: Отличное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет DJ Max Hell. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.